0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Мой вчера мне изменил. Но я уже отомстил ему неделю назад.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Случайно поймала букет невесты. Отбросила обратно. Ну, к черту вот эти неприятности.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
7: Begin with home, buysellcyprus.com.
8: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
9: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
10: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
11: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
12: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Думал, дышать без нее не могу. Одет просто насморк.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Сегодня в Строволосе пройдет военный парад. В Ларнаке началось строительство школы морских наук. В Аталассе вылупились 7 редких черепашек. Теперь подробнее. Сегодня в 11 утра в Строволосе начнется военный парад в честь 66-й годовщины независимости Кипра. Вход свободный. Парад примет президент Никос Христодулидис вместе с министром обороны Греции и военными делегациями Великобритании, Египта, Франции и США. Полиция уже перекрыла 6 участков дорог. Водителей призывают учитывать временные знаки и соблюдать указания инспекторов. Подробности на сайте Лента Кипра. 30 сентября в Ларнаке на участок в районе пляжа Маккензи прибыла строительная техника. Началась подготовка площадки под школу морских наук университета ТЭПАК. Контракт почти на 11 миллионов евро получила компания Syfield Construction. Здание площадью почти 5000 квадратных метров построят за 22 месяца. В экологическом центре парка Аталасса на свет появились 7 детенышей балканской болотной черепахи редкого вида, охраняемого кипрскими и европейскими законами. Это уже второе успешное контролируемое размножение таких рептилий на острове. Выведенное потомство планируют выпустить в подходящие водоемы. Так специалисты пытаются остановить сокращение популяции, которой угрожают засухи и браконьерский отлов. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность, местами возможны дожди с грозами и градом. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду, на море легкое волнение. Сегодня в центре и на побережье Кипра воздух прогреется в среднем до 27 градусов, в Тродосе будет плюс 16. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода камень точит, вода сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milts Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milts Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Какой роскошный у тебя браслет. Это бриллианты?
4: Да.
3: Ого! Стоит, наверное, миллион.
4: Нет, стоит как хороший букет цветов.
3: Мне срочно нужен такой же.
4: В EPL Diamond роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Хорошо, что есть vn.com. Мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре под Тихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Представляешь, Маринка бросила Виталика, когда узнала, что он купил два алмазных диска для какой-то там болгарки.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро, в студии Константин Столяров. В этом выпуске: Кипр обнулил НДС на хлеб и молоко, а также удешевил отопительный дизель. Фидиас Панайоту обвинил Христодулидиса в провале по кипрской проблеме. Правительство выделяет семьям до 32 тысяч евро на утепление старых домов. Теперь подробнее. Совет министров утвердил новый пакет мер против роста цен общей стоимостью более 70 миллионов евро. С 12 октября нулевая ставка НДС распространится на хлеб, молочные продукты, кофе и сахар, а с 1 ноября подешевеет дизельное топливо для отопления. Кроме этого, 53,5 тысячи малообеспеченных жителей острова получат разовую выплату по 200 евро. Общая стоимость всех мер поддержки достигает около 160 миллионов евро в год. Подробности на сайте Лента Кипра. Евродепутат Фидиас Панайоту после заседания Национального совета заявил, что действующий президент Кипра Никос Христодулидис за почти 10 лет работы на ведущих должностях в правительстве не добился существенных результатов в кипрском урегулировании. По словам молодого политика, с последних конструктивных переговоров в Швейцарии признаков возобновления диалога не наблюдается. После этого пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Литимбиотис заявил о 19 предложениях президента и готовящемся визите посланника ООН. Мария Анхела Ольгин прибудет на остров уже в этом месяце. С 20 октября владельцы жилья, подключенного к электросети до 2008 года, смогут подать заявку на грант по энергомодернизации. Можно будет получить от 24 до 32 тысяч евро в зависимости от категории. Бюджет программы – 20 миллионов. Заявки рассматривают в порядке общей очереди. Деньги пойдут на утепление, новые окна, тепловые насосы и солнечные панели. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Местами возможны дожди с грозами и градом. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море легкое волнение. Сегодня в центре и на побережье Кипра воздух прогреется в среднем до 27 градусов. В Тродосе будет плюс 16. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Жизнь в солнечной стране – это не только очевидные плюсы, но и побочные эффекты от контакта с жарким светилом. Например, пигментные пятна. Конечно, они могут быть и врожденными. К приобретенным же причинам относятся солнечная активность, нехватка витаминов, старение, гормональный сбой и ряд заболеваний. Пигментные пятна – это характерные темные или белые участки на кожном покрове, которые появляются вследствие изменения количества пигмента меланина. Если вы обнаружили у себя пигментные пятна, то отправляйтесь в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Здесь специалисты в каждом индивидуальном случае выполнят диагностику и подберут технологию с учетом вида пятен, причин возникновения, плотности, интенсивности, локализации и возраста пациента. Кому-то подойдет мезотерапия, другим предложат лазерную с заметным эффектом уже на первых сеансах или назначат технологию импульсного света, очень эффективную при сложных случаях. Запишитесь на консультацию в Instagram Lady Aesthetic или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
2: Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
5: Ну и что, что грудь маленькая, зато бусики ровно ложатся.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Бэк, Сюзанна. Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: На Кипре слово «срочно» считается нецензурным.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Дарим два волшебных дня в «Мангос» в Лимассоле 3 и 4 октября. Скидка 20% на все товары. Розыгрыш ценных призов. Блюдо на гриле «Бройл Кинг» от шеф-повара Джеффри Хоффинса. И спецпредложения на товары брендов «Ниндзя» и «Шарк». Весь октябрь минус 20% на бесплатную доставку через «Бокснау» и онлайн-покупки по промокоду «Мангос10». Все условия на mangos.com.cy.
4: Культурные люди не едят за компом, а берут его с собой на кухню.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Родителей хотят допустить на заседание школьных советов. Генпрокурор предупредил о хаосе из-за судебной реформы. Средиземноморье перенесло рекордную морскую жару. Теперь подробнее. Парламентский комитет по образованию обсудил законопроект, который даст представителям родительских федераций возможность присутствовать на заседаниях школьных советов без права голоса. Родители инициативу поддержали. Министерство образования и сами советы высказались против, предложив вместо этого регулярные информационные встречи. Дата следующего обсуждения законопроекта пока не назначена. Комитет ждет заключения юристов. Подробности на сайте Лента Кипра. Генеральный прокурор республики Йоргас Савидис заявил в парламенте, что разделение сферы его полномочий может обернуться административным хаосом, если Конституционный суд признает реформу должности незаконной. Савидиса уже поддержали 7 специалистов по конституционному праву и коллегия адвокатов. В свою очередь, президент Кипра Никос Христодулидис назвал положение судебной реформы прорывом. Запуск новой системы запланирован на декабрь следующего года. Доклад европейской программы «Коперникус» зафиксировал, еще в 2024 году Средиземное и Черное моря перенесли самые продолжительные и интенсивные морские волны жары за всю историю наблюдений. Местами вода больше месяца была почти на 5 градусов теплее нормы. Отмечено, что Восточное Средиземноморье теплеет быстрее всего бассейна. Это влияет на местное рыболовство. В частности, у берегов Кипра стал размножаться опасный инвазивный вид – лайонфиш или крылатка. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Местами возможны дожди с грозами и градом. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море легкое волнение. Сегодня в центре и на побережье Кипра воздух прогреется в среднем до 27 градусов. В Тродосе будет плюс 16. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
3: Нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: В России только один запрещающий дорожный знак – бетонный блок.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Ваш безупречный вкус.
3: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell».
5: Begin with home, buysellcypress.com.
6: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви, одежды,

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Нашел хорошее место в жизни? Паркуйся.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: dancing with love and go be sleeping. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр обнулил НДС на хлеб и молоко, а также удешевил отопительный дизель. Родители хотят допустить на заседание школьных советов. В Ларнаке началось строительство школы морских наук. Теперь подробнее. Совет министров утвердил новый пакет мер против роста цен общей стоимостью более 70 миллионов евро. С 12 октября нулевая ставка НДС распространится на хлеб, молочные продукты, кофе и сахар, а с 1 ноября подешевеет дизельное топливо для отопления. Кроме этого, 53,5 тысячи малообеспеченных жителей острова получат разовую выплату по 200 евро. Общая стоимость всех мер поддержки достигает около 160 миллионов евро в год. Подробности на сайте Лента Кипра. Парламентский комитет по образованию обсудил законопроект, который даст представителям родительских федераций возможность присутствовать на заседаниях школьных советов без права голоса. Родители инициативу поддержали. Министерство образования и сами советы высказались против, предложив вместо этого регулярные информационные встречи. Дата следующего обсуждения законопроекта пока не назначена. Комитет ждет заключения юристов. 30 сентября в Ларнаке на участок в районе пляжа Маккензи прибыла строительная техника. Началась подготовка площадки под школу морских наук университета ТЭПАК. Контракт почти на 11 миллионов евро получила компания Sifield Construction. Здание площадью почти 5000 квадратных метров построят за 22 месяца. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Местами возможны дожди с грозами и градом. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море легкое волнение. Сегодня в центре и на побережье Кипра воздух прогреется в среднем до 27 градусов. В Тродосе будет плюс 16. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба.

Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
5: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 2-5-5-8-8-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Я считаю, если верблюд способен не пить 2 недели, то почему он не бросит совсем?
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира, неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
5: Просто закон подлости. Чем хуже ситуация, тем меньше зарядки в телефоне.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Bunin представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center by Bunin. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: В половине одиннадцатого я обычно ложусь есть.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

легенду. Русское радио «Кипр» 6 лет. Празднуем вместе. Хиты, подарки, шоу и любимые голоса. С 6-летием. Любимое.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

тренду. Русское радио Кипр 6 лет. Празднуем вместе. Хиты, подарки, шоу и любимые голоса. С шестилетием, любимая.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
1: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
2: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
3: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
4: Celebrity Gala представляет. Впервые на Кипре. Выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина. Солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби. Девелопер нового поколения.
5: Билеты на Sold Out Ticketbox.
6: Природа щедро одарила меня красотой. Собственно, на этом подарки закончились.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристери или Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошо, что есть vzin.com. Мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре под Тихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть.
10: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. В Ларнаке началось строительство школы морских наук. В Аталассе вылупились 7 редких черепашек. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. 30 сентября в Ларнаке на участок в районе пляжа Маккензи прибыла строительная техника. Началась подготовка площадки под школу морских наук университета ТЭПАК. Здание площадью почти 5000 квадратных метров построят за 22 месяца. В экологическом центре парка Аталасса на свет появились 7 детенышей балканской болотной черепахи, редкого вида, охраняемого кипрскими и европейскими законами. Это уже второе успешное контролируемое размножение таких рептилий на острове. Выведенное потомство планируют выпустить в подходящие водоемы. Сегодня на Кипре праздник, а завтра вечером стартует первый октябрьский уикенд, переполненный развлечениями для всех возрастов. Мы представляем самые яркие события предстоящих выходных. Выбирайте. Фестиваль винограда на горе Зевса. Праздник в ковбойском городке в стиле Дикого Запада. Мастер-классы в гончарной и предельной мастерских. Октоберфест. Пиво без границ. Фестивали вековых олив и старинных десертов. 3 дня в мире комиксов и косплея, шоколадные горы и грандиозное закрытие Лимассольского винного фестиваля. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.
0: Русское радио.

Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

Называемся мы «Русская волна», этот бренд тоже на слуху уже давно. Вот так совпало все, поэтому, друзья, приглашаю, приезжайте. Район Трахони, это напротив гимназии Трахони, не пропустите, не проедете мимо, здесь очень много людей. Здесь очень много красивых растений, потрясающие, огромные площади, и, конечно, каждый уйдет с покупкой. И еще напомню, что сегодня каждый, кто приезжает, делает фото, выставляет в Инстаграм и отмечает, безусловно, тег Агриплант Центр, вы будете участвовать в конкурсе, который завтра уже отдаст 300 евро кому-то, кому только одному, самому главному человеку, который обскочит всех. Ну и будут еще призы по 50 евро, сертификаты, поэтому всего-навсего делаете фото, выкладываете, что вы купили. Вот мимо меня сейчас едет очень красивая тележка с цветами и отправится на какой-то сад, красивый огород или просто в дом. Поэтому мы ждем всех. Я приглашаю от имени и нашей станции, и Агриплант Центра каждого отпраздновать сегодняшний день. Тем более, что на Кипре выходной. Если вы сейчас проезжаете где-то в районе Трахони, едете, возможно, в сторону других поселений, то не проезжайте мимо, присоединяйтесь. Сегодня здесь классно, весело, ярко. А самое главное, мы идем на зеленый. Итак, Агриплант, с праздником! Русское радио Кипр, с днем рождения, бренду нашему 6 лет, напомню. И, конечно, всех с потрясающим первым днем октября. Всем красивой, яркой осени.

AgriPlant, садовый центр. И я очень рада сообщить вам, что ждем здесь всех. Наше включение продлится до 17 часов. Да, здесь звучит сегодня русское радио Кипр, но языков здесь звучит гораздо больше, потому что здесь просто половина, мне кажется, Лимассола точно уже встретила знакомых людей. Очень красивые люди подпевают нашим трекам. Все здорово, большой праздник. И я приглашаю всех отправиться на зеленый свет, потому что здесь он доминирует. Очень красивая, большая территория. Приезжайте, привозите детей, друзей, зовите соседей. Озеленяйте и облагораживайте свои места. Мы 33 года уже знаем этот прекрасный, замечательный, чудесный, потрясающий бренд, но не все были в этой локации, потому что она новая. Поэтому приезжайте, смотрите, забирайте цветы, увозите огромные деревья. Если ваш сад нуждается в реновации, то самое время сейчас. Итак, новая страница бренда AgriPlant – это еще одна гигантская площадь. Масштабный праздник по этому поводу здесь сегодня. Угощение. Детки радостные бегают, родители выбирают, все счастливы и довольны. И, на мой взгляд, самое время нам объединиться всем вот в этом порыве. Солнышко светит, погода прекрасная, по крайней мере, здесь, у нас, в Трахоне, там, где проходит большой-большой праздник. Итак, место, где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения. 1 октября с 10 утра до 7 часов вечера у вас есть время запланировать. Если вы сейчас едете мимо, не проезжаете, заруливайте. Приветствуем всех и будем вместе праздновать. Что сегодня предлагает нам потрясающий AgriPlant? Во-первых, это скидки от 20 до 40%. Сейчас мимо проехала тележка с цветами, а молодой человек, возможно, для своего сада покупал, а может быть, для бизнеса, для оформления офиса, не сказал, проехал очень быстро, повез сразу 4 фруктовых дерева. Очень красиво, чудесно, атмосферно. Еще сегодня очень много подарков и сюрпризов. Ну, например, если вы покупаете от 100 евро, вы автоматически получаете подарок. Там будет все рандомно. Что вы вытянете и выиграете, знают только небеса и вот эти красивые денежные деревья, которые сейчас прямо передо мной. Друзья, еще что? Наслаждайтесь угощениями, да, привозите детишек. Они же обычно любят что-нибудь перекусить, потому что много энергии тратят. И здесь будет чем заняться. Пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки. Все это здесь, на территории AgriPlant. Прямое включение до 5 вечера, а вообще весь праздник до 7. Я напомню, что также сегодня потрясающий конкурс действует. Он проводится в Instagram, поэтому если вы любитель делать контент, то делайте любую фотографию, отмечайте AgriPlant, тегаете и ждете завтрашнего дня. Будут подведены итоги. Конечно, рандомайзер все решит, но шансы у вас будут большие выиграть сразу 300 евро на покупку в AgriPlant, а также еще несколько сертификатов по 50. Поэтому, друзья, празднуем вместе. Celebrate with us! AgriPlant, 33 года, и я думаю, что сегодня пойти на зеленый – это самое лучшее направление, которое вы можете выбрать. Итак, «Зеленая волна», «Ни гвоздя, ни жезла» и «Русское радио Кипр». В наше шестилетие мы здесь объединяем праздники, объединяем настроение, объединяем ваши сердца.

0: Русское радио Кипр.
1: Русское радио.
0: С места яркого события.
1: Все

Друзья, всем привет! Только что, если к нам присоединились, то вы на русском радио Кипр. Я каждому желаю отличного настроения. Да, здесь очень много людей в Агриплан, где мы сегодня празднуем 33-летие наших партнеров, а также заодно свое 6-летие и государственный праздник. Да, вот так мы соединили все и пошли на зеленый. Здесь очень много ребятишек, всем подмигиваю, периодически спрашиваю, кто что купил. Но люди стремительно убегают в эти рощи, в эти зеленые сады, потому что здесь очень много всего. И если вы думаете, что садовый центр – это место, где просто купил пару горшочков гераньки или маленький цветок, возможно, карликовую пальму давно собирались купить, то нет, это не так. Агриплант на Кипре – это огромный центр. Во-первых, здесь больше 100 тысяч растений. Новый комплекс в Трахоне занимает около 26 квадратных метров. Мы как раз здесь сегодня и вещаем отсюда. Ну а под крышей, под закрытой территорией, еще около 2000 квадратов. То есть это уже не просто магазин для дачников, такой маленький придорожный, это практически целый зеленый городок. И сегодня здесь подышать вкусными ароматами, посмотреть и выбрать себе что-то для дома или офиса, а также сэкономить на этом, почему нет, если можно сегодня до 40% получить прибыль, скидку. В Агриплэнд здесь не только купил пальму и пошел, действует правило. Пришел, насладился, увидел, насколько разнообразна наша зеленая жизнь, насколько наша планета щедра, и еще и унес с собой очень классное растение. Компания сама выращивает их и занимается полным циклом от выбора, выращивания до проектирования сада. Кстати, опыт не только частных садов. Агриплант работает с крупнейшими проектами, ну, например, Олимпик, Марина. И самый первый клиент этого бренда – это был наш любимый аквапарк Фасури в Лимассоле. Садовый центр на Кипре фактически превращается в место для семейного выезда, а сегодня это еще и большой праздник, друзья. Сегодня открытие площадки – это масса подарков, бонусов, угощения. И, конечно, любимое русское радио Кипр, мы здесь ведем включение до 5 вечера. Присоединяйтесь, приходите, получайте радость, удовольствие от этой жизни, выбирайте лучшее и помните, если ты построил дом, обязательно посади дерево. Если ты посадил дерево, не забудь домик построить. Конечно же, роди человека, и желательно не одного, ну а еще включи любимое радио, сделай погромче и следуй его рекомендациям. Мы ждем всех здесь, в Трахоне, Агриплант, садовый центр.

0: центре событий. Реклама на русском.
1: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
2: Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
5: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Только таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Друзья, всем привет еще раз. Если только что к нам присоединились, я напомню, что на 99FM сегодня празднование сразу нескольких значимых событий. 33 года, в частности, исполняется нашим партнером AgriPlant. Но сегодня мы встречаемся здесь, в Трахоне, по случаю открытия новой огромной точки. И вот Алина возле меня, гость этого праздника, она так круто подпевала нашим трекам, поскольку здесь русскоязычного сообщества чуть меньше представлено, поэтому я не могла пройти мимо. Алин, добрый день.
1: Добрый день.
0: Вы веселая, вы семейная, у вас чудесная покупка. Что за фикус вы прикупили?
1: У нас сингониум, а второй цветок не знаю, так как его выбрал мой сын.
0: Так и хочется сказать, не выражайтесь в эфире, но сингониум – это название очень красивого цветка. Муж выступает в роли бережливого кашпо, мы к нему не подходим. Алин, что пожелаем сегодня этому центру?
1: Такого же красивого эстетического вида и атмосферы, потому что я очень люблю озеленять пространство, и это очень классный, красивый город.
0: Вы еще и в зеленом, поэтому я за вас чуть подержалась, значит, у меня сегодня будет классный день. А вам я желаю, вашей семье, побольше зелени. Вот что вложите в это, то пусть и будет. Спасибо, что мамочку мне дал. Я сейчас общаюсь с сыном Алины. Алин, ну все, тогда давайте пригласим всех.
1: Все-все-все, приходите, покупайте. Очень красивое растение.
0: И вам спасибо, красивая семья. Вот так незатейливо еще и у меня соведущая появилась. Доброго вам пути. Все, пока, бегите. Следующих приглашаю. Присоединяйтесь. Можно вот так на любимом радио еще и немножечко посолировать. Спасибо, Алина. Пока. Счастливо, классных покупок. А я напомню, что и Алина, и ее семья, а также все, кто сейчас меня слышит и приедут сюда, можете принять участие в очень классном инстаграм-конкурсе. Для этого достаточно всего-навсего сделать фотографию, тегнуть AgriPlant и дождаться завтрашнего дня. И если вам повезет, то 300 евро перепадут вам на счет. Если чуть меньше повезет, но повезет все равно, 50 евро сертификат. Ну а вообще это лишний повод заявить о себе миру, показать красивое место. Здесь, я напомню, более 100 видов только пальмовых, вот представьте. Ну и напомню также, что растения жаловаться не умеют. Они просто молча опускают листики. Но если с ними начать говорить, а еще лучше присоединить к ним друга, приезжайте за таковым, то в доме сразу атмосфера улучшается, микроклимат тоже, и у вас всегда погода в доме потрясающая. Приезжайте, AgriPlant, Трахоне, ждем.

Всех приветствую, это Русское радио Кипр на 99FM. Сегодня празднование сразу нескольких дат. Ну, конечно, у нас государственный праздник. Безусловно, шестилетие любимого радио. И наши партнеры AgriPlant, садовый центр, сегодня празднуют открытие новой точки в честь своего 33-летия. И картина, которую я сегодня унесу с этого места, это два брутальных парня везут ящик орхидей. Это очень красиво выглядит. Друзья мои, всех приглашаю. Приезжайте, выбирайте, смотрите. Вообще, мы сегодня подтверждаем тезис, что главное в жизни — это пустить корни, но не забывать иногда двигаться к солнцу. И вот это движение к солнышку, которое периодически прячется за тучи, оно отражается еще и в том, что природа одарила нас таким красивым соцветием, такими прекрасными зелеными насаждениями, такой красотой, богатством и шикардосом. Не побоюсь этого слова. Пардон за лексику витиеватую, но действительно, я сейчас стою, пальма меня обнимает. Фикус щекотит меня за ухом. Впереди меня цветы разных расцветок, от бордового до бледно-синего, и это умопомрачительно красиво. AgriPlant в Трахоне, ждем всех. И я напомню, что сегодня здесь вы можете приобрести растения, кустарники, пальмы, фруктовые деревья, семена, горшки, очень красивые. Добрый день, приветствую всех гостей. А также услуги ландшафтного дизайна и установки полива. Вы можете проконсультироваться и получить исчерпывающие тезисы, знания и какие-то рекомендации. Лайфхаки тоже сюда. Одиссея Георгиеву 32, приезжайте. Сегодня здесь все работает до 19:00. Наше включение будет до 17 часов, поэтому всех жду, всех приглашаю и от имени всей нашей команды поздравляю. 33 года бренду AgriPlant. Новая страница, еще одна локация, масштабный праздник. Да, кстати, сегодня большие скидки от 20 до 40%, подарки, сюрпризы, Instagram-конкурс. Достаточно сделать просто фотографию, выложить ее, тегнуть и отметить AgriPlant, а завтра уже будут подведены итоги. Пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки не только для взрослых, а в первую очередь для ваших отпрысков. Привозите их. И здесь есть, кстати, где разгуляться. Огромная территория, баснословные просто вариации, поэтому подобрать очень красивое растение будет крайне легко, а если понадобится помощь, она здесь есть. Благодарю всех за внимание, ну а номер один Дима Билан продолжает этот эфир, а здесь мы как номер один будем праздновать большой праздник вместе с нашими друзьями.

Говорят, как встретишь день рождения, так его и проведешь весь год. У нас сегодня шестилетие у любимого русского радио «Кипр», и я здесь наблюдаю такое количество красоты. Ну что может быть прекраснее, чем стройная, красивая девушка, которая несет огромный букет цветов, причем цветов, которые будут долго стоять у нее или вообще расти на ее садовом участке. Поэтому всем сейчас девушки все повернулись, улыбнулись. Да, это я про вас. Спасибо за покупки, но мне больше нравится, что сегодня эстетика доминирует. Приезжайте в Агриплант, присоединяйтесь. У нас сегодня прямое включение из очень красивого места. Здесь и напитки в течение всего дня. До 19 часов вы не пропустите ничего. Здесь много розыгрышей, подарков. Поэтому приезжайте, мы вас ждем. Пицца, конечно, сладкие угощения тоже, ну, как на любом празднике. И очень много новинок. Ждем всех. Агриплант, Трахони. Приезжайте.

0: Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Бабье лето. Это последний шанс определиться, с кем будешь зимовать.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Russian Wave Media Group представляет.
0: Русское радио «Кипр».
6: Все будет хорошо.
7: На Кипре 15 часов.
8: Спонсор часа – Пунин Групп.
9: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Друзья мои, новый час, новое настроение, еще лучше, чем предыдущий. Сегодня Русское радио Кипр вещает с территории очень большого зеленого городка. Не побоюсь этого слова, потому что гигантская территория, чуть-чуть поодаль от Лимассола, ну совсем немножко. На самом деле 10-20 минут по хайвею, в зависимости от того, где вы живете. Приезжайте. Агриплант называется, садовый центр большой. Ну вообще у нас, вы знаете, да, на Кипре есть растения с характером. Солнца ей много, воды всегда хочется, отпуск проводит круглый год, это кипрская пальма, и я лично сегодня насчитала только 20 видов таковой. Поэтому, если хотите удивиться и даже просто расширить кругозор, посмотреть, где мы живем, в каком красивом месте, то приезжайте, конечно, покупайте. Я вижу, тут тележками люди увозят, потому что сегодня замечательное событие. Сегодня открывается новая точка, и в честь открытия с 1 по 3 октября будут действовать скидки от 10 до 20% на все. Может быть, вам нужен новый горшок садовый, других здесь не бывает. Может быть, растение маленькое на подоконник для детской комнаты, а большое для улицы. Может быть, у вас есть офис красивый, или вы планируете озеленить территорию. Здесь можно взять консультацию. Вам подберут. Тут практически с каждым покупателем ходит специалист Агриплант. Это тоже очень-очень впечатляет. Меня зовут Яна Соболева, и я поздравляю вас со всеми праздниками, которые сегодня только могут быть. Ну, во-первых, сегодня первый день октября месяца, это уже середина осени, а наверняка вы видели, что уже наряжаются елки во многих магазинах. Так вот, здесь сегодня можно ощутить себя в самом центре лета, потому что превалирующий цвет зеленый, тепло, классно, дует ветерок, солнышко периодически заходит за небольшие облака. Это так здорово и классно, повышает настроение. А еще ребятишки бегают, тут для них детские развлечения. Есть сладкие угощения, напитки в течение всего дня. Пицца, если вы поклонник этого вида итальянской кухни, до 15 часов, равно как и мы со своим включением. Ну а вообще сегодня двери Агриплант открыты до 19.00. Большой выбор комнатных, уличных растений, разных размеров, высоты, объемов. Красивые готовые композиции в горшках, композиции из кактусов, декоративные, комнатные растения, многое-многое другое. История началась в 1993-м, продолжается сейчас, и мы желаем нашим партнерам процветания в прямом и переносном смыслах этого слова. Ну, а мне хочется только добавить, успевайте сегодня запечатлеть этот момент открытия нового места, очень красивого, увести с собой по приятной цене какую-то покупку, а еще больше дать жизнь дереву на территории вашего семейства, офиса, чтобы все обменивались энергией, чтобы мир становился краше, лучше и ярче.

0: радио Кипр.
1: Господа, дамы, я всех приветствую. Я вижу здесь тех, кто понимает русскую речь. Отдельно вам шлю привет. Но это всегда, конечно, славянский взгляд, сосредоточенность. Выбор цветка превращается в целый квест. И это вызывает улыбку, потому что выглядит так мило, что вы заботитесь о том, как облагородить свой сад, дом, комнату детскую. Я вижу здесь очень много, помогают детки. Мы сегодня вещаем из Агриплант. Это территория, огромный сад. Я назвала его «Зеленым городом». И на самом деле это не преувеличение. Приезжайте, посмотрите, насладитесь, подышите и повнимайте эти потрясающие ароматы. Вообще растения удивительные создания. Им не нужны психологи, им не нужны коучи, мотивационные тренеры. Их базовый минимум — это солнце, вода. А базовый максимум — это когда хозяин еще и доброе слово говорит. Ну какая же ты красавица, например, говорите вы орхидеи. И сегодня, кстати, это очень популярный цветок. Я вижу, столько брутальных мужчин выходят с этими цветочками. Рядом идет улыбающаяся женщина. Это потрясающе влияет на поднятие настроения. Ну а я напомню, что сегодня праздник большой. В Агриплант открывается новая страница их истории, 33-летней уже. Началась она фактически как небольшой цветочный магазин, такой маленький питомник. Ну а теперь это компания, которая одновременно занимается, внимание, питомником, продажей растений, цветочными композициями, ландшафтным дизайном, причем масштабов огромных комплексов. Ну, вы знаете, я уже об этом говорила, в частности, фасури, это все их рук, золотых дело, строительством садов, системами полива, зелеными и моховыми растениями, а также стенами, обслуживанием уже созданных садов. Ну, то есть, по большому счету, вы можете приехать сюда, ну, например, за лимонным деревцем, а за ним будет стоять компания, которая проектирует и обслуживает огромные объекты. Таким образом, сегодня можно вынести такой тезис на полях, практически на красных. От одного растения до сада вашей мечты. Все в одном месте. Трахони, Агриплант. Поздравляем с праздником и призываем всех приехать, потому что до 17 часов включение любимого радио. И сегодня вы можете стать частью эфира, если не постесняетесь рассказать о том, что купили, а также что планируете сделать. Напомню, что действуют скидки от 20 до 40%, а также классный инстаграм-конкурс. Если вы человек, который любит постить все, что происходит в его жизни, то вы можете на этом еще и очень классно выиграть. 300 евро завтра разыграют, это первое место среди тех, кто рандомайзер, может быть, укажет на вас. Среди тех, кто примет участие именно в этом формате, в этом конкурсе. И несколько сертификатов по 50. Ну а почему бы и нет? Вы запланировали купить фикус. Он создаст вам определенное настроение. А вы еще и сэкономите, и на эти деньги пойдете и, не знаю, шиканете. Или купите домашнюю розу. Кстати, напротив меня именно такие кустарники. Очень красивые. Приезжайте. Не хочется, чтобы вы пропустили этот день. И то, как вы начнете сегодня, 1 октября, таким образом может пройти весь месяц, а то и весь сезон осени. Мы движемся с вами в сторону Рождества. И здесь тоже можно подобрать себе что-нибудь, что будет весь год напоминать вам о том, что в душе всегда лето.

0: любимое русское радио Кипр. С места
1: сделано со вкусом. Милц Фуд.
2: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода – камень точит, вода – сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ, и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milts Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milts Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milts Food.
1: Сделано со вкусом. Milts Food.
0: Реклама на русском.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
6: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
7: buysellcypress.com. Что не пошло по плану, то идет своим чередом.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: радио Кипр.
1: Друзья, всех приветствую от имени русского радио Кипр. Я хочу, чтобы сегодня каждый человек почувствовал то, что испытывает наша команда здесь, а также все гости. Сегодня здесь просто столпотворение, и праздник в Агриплант начался в 10 утра. Если вы только что к нам присоединились, то я напомню, что сегодня мы отмечаем сразу несколько дат. И так сложилось, что мы соединили все свои значимые события. Ну, во-первых, это первый день второго осеннего месяца. Мы с вами идем и приближаемся к гаджетомании, которая у нас в честь 20-летия медиагруппы «Русская волна», а также сегодня 6 лет нашему бренду «Русское радио Кипр». Но мы посмотрели и решили, что чего это отмечать только в эфире, тем более, что сегодня официальный государственный праздник. Сегодня мы приехали в зеленый городок Агриплант. На Кипре, вы знаете, даже растения, они с характером. Круглый год солнце, пожалуйста, рядом вода, отпуск не надо проводить, он и так круглый год, и никаких понедельников. Прекрасная схема для человека, но так не работает, поэтому если хотите от кого-то или чего-то вдохновляться, то нужно поставить вот такую раскидистую пальму в доме или посадить ее где-нибудь у себя на приусадебном участке. И, конечно, воспользоваться ситуацией сегодня можно это сделать со скидкой от 20 до 40% в честь открытия новой площадки. И Агриплант – это огромная усадьба. Здесь и свой питомник, и специалисты, которые подскажут, расскажут, объяснят вам, что куда лучше, что с севера должно у вас стоять в горшке, а что на юге должно быть посажено в землю. Кстати, про землю. Прикупить земельку сегодня приобретает новый оттенок эта фраза. Да, действительно, здесь можно взять специальную землю для ваших растений, комнатных, садовых, и проконсультироваться, что будет лучше, а если зачахли ваши растения, то можно еще и задать вопросы, что делать. Привезите фотографию, или если растение транспортируется, то и само его. Итак, сегодня мы все едем на зеленый, 33 года бренду Агриплант, и открытие масштабное, открытие новой площадки, новой точки, еще одна локация и новое место, где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения. До 19 часов. Большой праздник здесь. Ну, а мы еще будем вещать ровно полтора часа. Любимое радио здесь. Если хотите стать частью эфира, то не проходите мимо. С удовольствием узнаем, что забрали вы сегодня домой, какие скидки сделали и поучаствовали ли в конкурсе Instagram. Напомню, делайте фотографию, тегайте Агриплант, Трахони, не забудьте. И будете участвовать завтра в огромном конкурсе 300 евро первое место и тот, кто опередит всех. И по 50 евро это несколько сертификатов для тех, кто тоже окажется баловнем судьбы. Я вижу тех, кто понимает русскоязычную речь. Вам отдельный привет. Спасибо, что пританцовываете, улыбаетесь и точно нас слушаете. Это «Русское радио Кипр». Всех с праздником, всех с 33-летием Агриплант, с нашим 60-летием и с тем, что сегодня середина осени, а это значит впереди очень классный забег, подготовка к рождественским праздникам и много-много радости. По крайней мере, здесь сегодня все для этого сделано.

0: Кипрова. Русское радио Кипр.
1: Друзья, всем привет! Сегодня здесь, в Агриплэнд, звучит русская речь, она доминирует. Почему? Потому что любимое русское радио здесь. Да, мы отмечаем сегодня и свой праздник, и государственный, и праздник наших партнеров. И очень хочется пожелать всем только зеленого цвета, если это вообще возможно в жизни. Но сегодня вот здесь действительно превалирует. Работники все очень красиво, стильно одеты. Они очень внимательны, подходят к каждому. Ну и, конечно, предлагают то, что сегодня в Агриплэнд значится просто в топе. Во-первых, это скидки 20-40%. Представьте, как можно круто сегодня выиграть, в том числе финансово. Поэтому приезжайте. Я вижу, что есть люди, которые целые деревья увозят, понимаете, по 5-10 штук. Это впечатляет. Наверняка сад сразу станет краше. А еще сегодня удачная дата, кстати, для покупок. Поэтому шопингу быть, приезжайте. И еще у Агриплант есть собственные коллекции кашпо. Например, Sandstone Elegance и Celestial Sphere. Различные крупные декоративные кашпо, в частности, одна из линий сделана с текстурированной глубокой синей поверхностью и позиционируется как акцентный элемент для сада, патио или вашего интерьера. Еще, если вы совершаете покупки более, на сумму более 100 евро, то автоматически получаете подарок, это всегда приятно, а если вы с детьми, то их можно побаловать и выбрать что-то конкретно в детскую комнату. Продолжают мимо меня возить тележки с растениями, с землей и удобрениями. Это все говорит о том, что каждому растению нужен свой подход. Но на самом деле солнце, вода и любовь. Очень красивая девушка несет очень красивый цветок. А вы говорите по-русски? А давайте всех поприветствуем.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
2: Хорошее.
1: Что вы купили?
2: Не знаю.
1: Но мне кажется, это какие-то домашние калы.
2: Наверное.
1: Давайте пожелаем всем что-нибудь. Пригласите, пожалуйста.
2: Что мы пожелаем? Прекрасных покупок, наслаждаться временем здесь и хорошего настроения.
1: Огромное вам спасибо. Вы очень красиво выглядите. Вы в зеленом. Пусть вам везет весь год. Вам спасибо. Вот видите, какое настроение задаем сами себе, такое получаем в ответ. У меня оно классное, повышенное. Но здесь находиться и почувствовать себя цветком очень легко. Поэтому привозите свои цветы жизни, покупайте местные, те, которые растения. Помните, здесь выращивают в собственном питомнике, а значит, о каждом растении знают все. И на самом деле не обязательно знать, как называется тот цветок, который вам понравился. Это вы потом загуглите, и вам помогут всякие интернет-провайдеры. А специалисты Агриплант помогут вам разобраться и подскажут, в какой части даже комнаты установить тот или иной цветок. С вами здесь Русское радио Кипр. Пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки. Я сегодня практически свободная касса, но здесь все бесплатно. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь, наедайтесь. Сегодня праздник, можно себе позволить отойти от диеты, а также раскошелиться на шикарные зеленые растения.

0: Радио Кипр.
1: Кирис Кикири, Калусис Басимери. Это все, что я могу сейчас сказать по-гречески, потому что дальше пойдет текст, ориентированный на нашу любимую аудиторию, на 99FM. Сегодня у нас удивительный день, когда мы ведем прямой эфир прямо с точки главного зеленого события сегодняшнего дня. Агрипланд открывает новую точку и устраивает масштабный праздник. С 10 утра здесь просто фейерверк эмоций и, конечно, очень много красоты разных цветов, но превалирует грин. Мы рады сообщить, что во время празднования сегодняшнего дня будут действовать скидки до 40%. Ну, например, возле меня стоит дерево очень красивое, со сложным названием, я его не выговорю, за 90 евро. Вот оно вам обойдется в 50. Ну, согласитесь, сразу почти половина цены. И я вижу, вне эфира здесь поделился молодой человек. Унес с собой три таких и сказал: я очень круто сегодня выиграл финансово. Это действительно так. В эфир не пошел, потому что постеснялся. У него дела, ему нужно сад свой облагораживать. Ну, а еще, я надеюсь, он успел возле специальной стены сделать селфи и выложить его в Инстаграм, потому что там проходит отдельный конкурс, и завтра будут разыграны очень классные призы. Добрый день! Я приветствую каждого гостя сегодняшней площадки. Еще сегодня можно принять участие в специальной игре «Колесо фортуны», выиграть классные подарки. А также, если вы делаете покупку свыше 100 евро, тоже автоматически получаете бонус, спецприз. Это, безусловно, поднимет настроение. Итак, друзья, мы встречаемся в Агрипланд в Тарахоне напротив гимназии, и вы ее мимо не проедете. Очень большой выбор разных растений, разного рода земли здесь, да. Конечно, это не те, на которых строить можно потом большой дом для огромной семьи, но это те, которые позволят вашим растениям благоухать и дарить вам кислород.

0: Реклама на русском.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске политики поздравили Кипр с Днем Независимости. Счета за свет за сентябрь выросли на 12%. На острове пройдет Cyprus Comic Con. Далее подробности. Сегодня, 1 октября, Республика Кипр отмечает 66 лет со дня провозглашения независимости. С годовщиной остров поздравили госсекретарь США Марко Рубио, председатель Европейского совета Антонио Кошта и министр обороны Греции Никос Дендиас. Так, госсекретарь США в заявлении к годовщине передал народу Кипра теплые поздравления от имени Соединенных Штатов. Он отметил, что партнерство двух стран становится сильнее с каждым годом. Счета за электричество, которые жители Кипра получают за сентябрь, оказались примерно на 12% выше прошлогодних. По сравнению с 2024 годом, рост составил около 6%, сообщает Sigma Life. По данным пресс-секретаря Управления электроэнергетики Кипра Христины Пападополу, для домохозяйства, которое потребляет 800 кВт-час за два месяца, счет с НДС составит около 250 евро. Подорожание топлива доходит до счетов примерно через два месяца. Нынешние колебания нефтяных цен скажутся на платежках уже к зиме. Никосия на три дня погрузится в мир поп-культуры. Cyprus Comic Con со 2 по 4 октября соберет на территории выставочного комплекса поклонников комиксов, кино, игр и косплея. Вас ждут игровые турниры, встречи со звездными гостями и не только. Также в программе кинофестиваль, живая музыка, дискуссии, фудкорт и отдельная зона для детей. Можно прийти ради любимого персонажа, игры или фильма, а можно просто заглянуть из любопытства. Мероприятия пройдут на площадке Cyprus State Fair в России. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 7. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии до 24 тепла, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Яковлева. Русское радио Кипр.
1: Друзья, я всех приветствую. Это меня 99FM. Сегодня классный день, когда все сложилось. Если вы только что к нам присоединились, то, пожалуйста, приглашаем, подъезжайте. В Трахоне здесь Агрипленд, огромная территория, целый зеленый город. Мимо меня просто снуют туда-сюда тележки с огромными маленькими растениями, с землей, с удобрениями. Очень все красиво, здорово, достойно. И если на слух воспринимается, ну что, садовый какой-то центр. Нет, это целый зеленый город. И я попрошу всех сегодня не пропустить, потому что, заряжаясь этим цветом, не только кислорода побольше и цвета в вашей жизни, но еще и действительно позитивной энергии, потому что растения наши друзья. Ничего практически не требуется, только солнышко, вовремя поливать, ставить одни на балконе и на улице, другие только в комнатах, исключительно с заботой о наших братьях меньших, вот этих зеленых. И иногда даже можно почувствовать себя таким растением. Ну что тебе нужно? Попил, поел, полежал под солнышком, почилил, порасслабонил и пошел себе. Но в нашем случае людском так нельзя, в долгую. А вот растения, они и нам пользу приносят, и сильно ничего не требуют. Мы говорили уже сегодня о базовом минимуме для растений. Для нас же с вами все входит в другую категорию. Базовый максимум – это когда вокруг тебя очень много всего. Ты украшаешь свою жизнь. И сегодня можно сделать это еще и с плюшками, и со всякими подарками от щедрых наших партнеров Агрипленд садового центра. Итак, скидки до 40% действовать будут в честь открытия новой точки сразу 3 дня. Сегодня, завтра и послезавтра. Поэтому, если вдруг вы не успеваете, у вас были другие планы, или вы проехали мимо и перепутали локацию, то есть можно завтра, послезавтра все наверстать и воспользоваться ими. Но сегодня будут особые дополнительные подарки. Если вы делаете покупки на 100 евро плюс, то обязательно получаете какую-то плюшку от Агрипленд. Что это будет, неизвестно, потому что это сюрприз для каждого, и таких целое наименование. Ну и разумеется, не могу не упомянуть об инстаграм-конкурсе. Здесь есть особая стена с логотипом Агрипленд. Вы на ней можете сфотографироваться, можете со своей покупкой сделать селфи, выложить, тегнуть Агрипленд садовый центр и выложить в инсту. Завтра день придет и принесет результаты. С помощью рандомайзера будет выбран главный участник, который получит 300 евро. Остальные несколько человек, сертификаты по 50. И еще один плюс. Если вы вдруг голодны и едете сейчас мимо, заезжайте, еще и вас накормят. Причем такая хлебосольная здесь история, просто скатерть-самобранка. Это Русское радио Кипр, нам сегодня 6 лет. Это Агрипленд Гарденс. И это отличное настроение и исключительно зеленый свет всему. Поэтому загадать желание возле денежного дерева, оно 100% исполнится, проверено уже на нескольких людях сегодня. Прямо при мне молодой человек купил, и ему тут же партнер перевел долг. Представляете, как это здорово? Молодой человек напротив меня сейчас выбирает очень красивое растение домой, маленькое, видимо, в детскую комнату. И, кстати, вам могут подсказать, для какого возраста даже подойдет какое растение. Поэтому не проходите мимо, приезжайте. Агрипленд, you are welcome.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Любимое русское радио Кипр.
1: Русское радио.
0: С места. Реклама на русском.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
4: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
5: Настоящая женщина – это та, которая не прошлое и не будущее.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Радио Кипр.
1: Наша радиостанция сегодня отмечает 6-летие, и нам очень приятно разделить все эти моменты радости, отдыха с нашими партнерами Агриплант. И я всех приветствую, кто здесь. Я уже здоровалась по-гречески, я уже говорила по-английски, но сегодня у нас здесь зеленый цвет главный и русский язык. Так что кирески, кирески, калус из масимери. Это все, что, еще раз говорю, я могу сегодня сказать аудитории, которая не понимает нашего богатого могучего, но это не мешает нам быть на одной волне. На самом деле, язык растений, он универсален, мы одинаково все, независимо от того, на чем говорим, любим смотреть на красивое. И здесь сегодня много и красивых людей, и красивых предложений, но самое главное, красивых даров природы в виде растений. Напротив меня клумба, где представлены хризантемы в том числе, и я даже не знала, что есть вот такие мелкие-мелкие-мелкие кустарники, выглядят очень красиво. Ну а слева от площадки, с которой мы вещаем, есть очень красивое дерево бонсай. Это не отдельный вид древа, это вообще кустарник, его специально делают маленьким. Да, обычные деревья и кустарники, которые у мини-отюр. Некоторые экземпляры живут сотни лет и вид древа, это вообще кустарник, его специально делают маленьким. Да, обычные деревья и кустарники, которые у мини-отюривают. Некоторые экземпляры живут сотни лет и давайте познакомимся. Как вас зовут?
2: Алена.
1: Алена, очень приятно. А тебя?
3: Тимофей.
1: О, Тимо, скажи, пожалуйста, зачем ты пришел? За деревом или кустарником?
3: За русским радио.
1: Серьезно? Да ты ж мой дорогой. Нам сегодня 6 лет, а тебе сколько?
3: Мне сейчас 7.
1: Ты нас на год старше. Я поняла, ты уже был маленьким и пил молочко, и слушал русское радио Кипр. 100%, вообще нам 20, но бренду русское радио. А что будем покупать?
2: Пока еще не знаем.
1: А вам есть из чего выбрать? Заходите внутрь, там сегодня классные предложения. А еще, если определенную возьмете сумму, потратите, то вам еще будут подарки, а для тебя сладости. Пойдешь есть?
3: Пойду.
1: Ну тогда приятного аппетита, классного времяпрепровождения. Спасибо за этот интерактив и хорошего дня. Друзья, напомню, что сегодня действуют скидки до 40% и продлятся они сразу 3 денька. То есть, если сегодня не успели, завтра, послезавтра, ваше время, заезжайте. И вообще, я вижу несколько уже на протяжении нашего вещания семей, которые здесь весь день тусят, детки бегают, прыгают, едят. Столько здесь сладостей, напитки, все для вас. Поэтому можно даже полвечера здесь провести. Я знаю, что после нас еще тоже будет программа до 7 часов вечера, поэтому всех приглашаем. Приезжайте, Агриплант Трахони, напротив гимназии.

0: любимое русское радио. Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Чё-то вы меня все в щеку да в щеку, будто меня и поцеловать больше некуда.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Двадцатка лучших песен эфира.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Радио Кипр.
1: Господа, я еще раз всех приветствую. Если только что к нам присоединились, то я рада сообщить вам, что еще полчаса мы вещаем с очень красивой зеленой точки зеленого города под названием Агриплант, что в Трахоне, под Лимассолом. Ну а дальше будет программа, которая растянется до 7 вечера. Поэтому приезжайте, покупайте, наслаждайтесь, слушайте любимое радио и под звуки наших хитов делайте покупки. Слышите вот эти звуки? Это провозят огромные тележки с большими и малыми деревьями, кустарниками. Сегодня я хотела бы напомнить всем, что растения – это не просто красиво. Исследования показывают, что даже небольшое количество зелени вокруг помогает нам с вами снижать стресс. Да-да. Ну а присутствие комнатных растений, конечно, влияет на общее состояние, на расслабление и добавляет кислорода, помогает нам держать себя в балансе. А еще есть простой психологический эффект. Когда мы ухаживаем за растениями, мы перестаем смотреть в экран наших телефонов, да, и залипать в какой-то непонятной виртуальной реальности. Мы вообще начинаем концентрироваться на том, что происходит в реальном мире. И сегодня у нас с вами в Лимассоле есть потрясающий повод проверить эту теорию на практике, пообщаться с другими людьми, посмотреть им в глаза, убрать телефоны, походить, посмотреть на красоту природы. Агриплант Гарденс открывает новое пространство в Трахоне, Лимассол. И три дня с 1 по 3 число этого месяца здесь будут действуют скидки до 40%, будут розданы все подарки, угощают кофе, мороженым, попкорном, пиццей и устраивают развлечения для детей и взрослых. Можете приезжать за одним маленьким растением, можете уехать с пальмой, тремя горшками, с новым жизненным планом. В общем, если сегодня вам нужен был повод выйти из дома, то природа его придумала. Агриплант позаботился о том, чтобы все организовать, а Русское радио поддержало этот чудесный момент.

0: Палева. Русское радио Кипр.
1: Господа, для того, чтобы почувствовать себя полнее в плане того, что вы чувствуете эту жизнь на полную катушку, очень важно выбрать верное направление. И сегодня мы едем на зеленый все и растворяемся просто в этом цвете. И нам не обязательно уезжать в джунгли Амазонки, достаточно просто купить себе растения и почувствовать себя практически в личном дендрарии. Дело в том, что ученые уже доказали, что зеленые растения влияют на наше состояние. Они обнаружили очень интересную вещь. Контакт с растениями может быть связан со снижением уровня стресса, более спокойным самочувствием. Но сегодня можно еще и даже себе добавить чуть-чуть прокачки вестибулярного аппарата. Там уже устанавливают 360. Будете снимать видео, приезжайте до 7 вечера. Большой праздник в Агриплант, в Трахоне, под Лимассолом. Мы ждем всех, и от имени Русского радио Кипр поздравляем наших партнеров. Каждого, кто здесь работает, потрясающие сотрудники, большая команда, огромный выбор разных растений, а еще угощения от пиццы до кофе, от прохладительных напитков до мороженого. Можно сделать селфи и принять участие в конкурсе. Да-да, я подчеркиваю, пожалуйста, если вы совершаете покупки или так ничего и не выбрали, что исключено, но мало ли, вы все равно делаете селфи в любом месте, возле любого растения, возле пресс-уолл, пожалуйста, к вашим услугам, выкладываете в Инстаграм, тегаете обязательно Agriplant Gardens, и завтра будут подведены итоги. Возможно, повезет именно вам, и первый приз заберете вы. 300 евро сертификат, а также несколько по 50. Желаем всем удачи, отличного настроения. Ваше любимое русское радио Кипр.

0: Русское радио Кипр.
1: Непривычно вещать вот в такое время мне на 99FM, но привычно видеть красивых, счастливых и классных людей, которые собираются в потрясающих местах. И сегодня это Агриплан. Друзья, наше прямое включение уже на финишной прямой. Дальше танцевальная мелодия, которая завершит этот час. А в следующем здесь в Агриплан продолжится праздник, который в честь открытия новой площадки станет действительно историческим событием для этого бренда. Уже 33 года истории, и они только-только набирают обороты. Но я вам сразу хочу сказать, что это гиганты в своей отрасли, потому что работали, например, самый первый клиент с Фасури, нашим любимым аквапарком Watermania. Ну а сейчас это люди, которые от маленького-маленького цветочка и кактусика в вашем доме готовы предоставить вам полное оформление огромной площади. Если у вас бизнес, который расположен в красивом месте, вы можете заказать, и озеленение будет в лучшем виде на все 200%. Большой выбор комнатных, уличных растений разных размеров, красивые готовые композиции в горшках, а еще собственная линия великолепных, очень красивых кашпо. Отдельно выделю, что это коллекции Sandstone Elegance и Celestial Sphere. Различные крупные декоративные кашпо, в частности, текстурированный голубой синей поверхностью, позиционирующийся как акцентный элемент для сада, патио или интерьера. Еще напомню, что сегодня, делая покупки от 100 евро, вы получаете подарки. Проходит Instagram-конкурс. Достаточно сделать селфи, тегнуть Agriplant Gardens. И уже завтра попытать удачу. Возможно, рандомайзер выберет именно вас. Прямо сейчас мимо меня проезжают красивые кашпо. Для улицы явно, не для дома. Ну, а моя дочь сегодня выбрала себе оранжевый кактус. Есть и такое. Что ж, на вкус и цвет для всех от мала до велика. Я благодарю всех, кто приехал конкретно для нас, потому что были люди, которые говорили: мы приехали, потому что русские

Радио пригласило, мы услышали. И я очень рада, что сегодня мы с вами здесь могли обняться и даже сделать совместное фото. Спасибо всем за внимание. Благодарю Агриплант. Процветания, любви, удачи. И танцуют все!

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
2: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
4: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Еврокомиссия подала на Кипр в суд из-за мусора. Закон о спецобразовании меняют впервые за 27 лет. Средиземное море пережило рекордную морскую жару. Далее подробности. Еврокомиссия сегодня передала дело против Кипра в суд ЕС в Люксембурге. 21% отходов на острове отправляют на свалки вообще без обработки. Стране грозят крупные штрафы. По оценке Еврокомиссии, все, что Кипр сделал в последние годы, совершенно недостаточно, чтобы выполнить экологические требования. Это уже второе судебное дело о мусоре против острова. В прошлом году Кипр передавали в суд ЕС из-за состояния свалок. Совет министров Кипра накануне одобрил законопроект о модернизации специального образования. Дети с инвалидностью будут чаще учиться в обычных школах и получать аттестаты наравне со всеми. Министр образования, спорта и молодежи Афина Михаилиду назвала реформу знаковой. По ее словам, вопросы специального образования до сих пор регулирует закон 99 года. И уже одно это показывает, что правила пора менять. «Много лет от действующей системы страдают и дети, и родители, и учителя», — заявила министр. Средиземное и Черное моря в 2024 году столкнулись с наиболее продолжительными и интенсивными морскими волнами жары за всю историю наблюдений. Вода местами больше месяца подряд была на 4,6 градуса теплее нормы. Это говорится в 10-м докладе о состоянии океана программы ЕС «Коперникус», опубликованном 30 сентября. Доклад подготовила служба мониторинга морской среды. Авторы свели данные наблюдений с 1960 года и подтвердили, что океан поглощает около трети выбросов углекислого газа и 90% избыточного тепла от деятельности человека. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 7. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии до 24 тепла, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Воль Ньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер МПТ, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров. Пинко, Maison Davy, Lacoste и другие европейские и мировые марки. Выбирайте не просто из одной коллекции. Выбирайте свое. Старый город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
5: Умная девушка всегда знает, когда включить дуру.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
4: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

бренду «Русское радио Кипр» 6 лет. Празднуем вместе. Хиты, подарки, шоу и любимые голоса. С 6-летием!

0: История Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Дарим два волшебных дня в «Мангос» в Лимассоле 3 и 4 октября. Скидка 20% на все товары. Розыгрыш ценных призов. Блюдо на гриле «Бройл Кинг» от шеф-повара Джеффри Хоффинса. И спецпредложения на товары брендов «Ниндзя» и «Шарк». Весь октябрь минус 20% на бесплатную доставку через «Бокснау» и онлайн-покупки по промокоду «Мангос10». Все условия на mangos.com.cy.
4: Я спросил, какой у нее номер телефона. А она говорит, ну, такой же, как у тебя, только цифры другие.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске политики поздравили Кипр с Днем Независимости. Счета за свет за сентябрь выросли на 12%. На острове пройдет Cyprus Comic Con. Далее подробности. Сегодня, 1 октября, Республика Кипр отмечает 66 лет со дня провозглашения независимости. С годовщиной остров поздравили госсекретарь США Марко Рубио, председатель Европейского совета Антонио Кошта и министр обороны Греции Никос Дендиас. Так, госсекретарь США в заявлении к годовщине передал народу Кипра теплые поздравления от имени Соединенных Штатов. Он отметил, что партнерство двух стран становится сильнее с каждым годом. Счета за электричество, которые жители Кипра получают за сентябрь, оказались примерно на 12% выше прошлогодних. По сравнению с 2024 годом рост составил около 6%, сообщает Sigma Life. По данным пресс-секретаря Управления электроэнергетики Кипра Христины Пападополу, для домохозяйства, которое потребляет 800 кВт-час за два месяца, счет с НДС составит около 250 евро. Подорожание топлива доходит до счетов примерно через два месяца. Нынешние колебания нефтяных цен скажутся на платежках уже к зиме. Никосия на три дня погрузится в мир поп-культуры. Cyprus Comic Con со 2 по 4 октября соберет на территории выставочного комплекса поклонников комиксов, кино, игр и косплея. Вас ждут игровые турниры, встречи со звездными гостями и не только. Также в программе кинофестиваль, живая музыка, дискуссии, фудкорт и отдельная зона для детей. Можно прийти ради любимого персонажа игры или фильма, а можно просто заглянуть из любопытства. Мероприятия пройдут на площадке Cyprus State Fair в Никосии. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 7. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии до 24 тепла, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

С днем рождения, любимое русское радио Кипр. Нам 6 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Какой роскошный у тебя браслет. Это бриллианты?
4: Да.
3: Ого, стоит, наверное, миллион.
4: Нет, стоит, как хороший букет цветов.
3: Мне срочно нужен такой же.
4: ВПЛ Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. ВПЛ Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
5: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Только истинный киприот может отличить сувлу от сувлаки.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
4: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
6: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
7: 3 дня наблюдал за муравейником. Ни тебе планерок, ни совещаний. И главное, все работают.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Еврокомиссия подала на Кипр в суд из-за мусора. Закон о спецобразовании меняют впервые за 27 лет. Средиземное море пережило рекордную морскую жару. Далее подробности. Еврокомиссия сегодня передала дело против Кипра в суд ЕС в Люксембурге. 21% отходов на острове отправляют на свалки вообще без обработки. Стране грозят крупные штрафы. По оценке Еврокомиссии, все, что Кипр сделал в последние годы, совершенно недостаточно, чтобы выполнить экологические требования. Это уже второе судебное дело о мусоре против острова. В прошлом году Кипр передавали в суд ЕС из-за состояния свалок. Совет министров Кипра накануне одобрил законопроект о модернизации специального образования. Дети с инвалидностью будут чаще учиться в обычных школах и получать аттестаты наравне со всеми. Министр образования, спорта и молодежи Афина Михаилиду назвала реформу знаковой. По ее словам, вопросы специального образования до сих пор регулирует закон 99 года. И уже одно это показывает, что правила пора менять. «Много лет от действующей системы страдают и дети, и родители, и учителя», — заявила министр. Средиземное и Черное моря в 2024 году столкнулись с наиболее продолжительными и интенсивными морскими волнами жары за всю историю наблюдений. Вода местами больше месяца подряд была на 4,6 градуса теплее нормы. Это говорится в 10-м докладе о состоянии океана программы ЕС «Коперникус», опубликованном 30 сентября. Доклад подготовила служба мониторинга морской среды. Авторы свели данные наблюдений с 1960 года и подтвердили, что океан поглощает около трети выбросов углекислого газа и 90% избыточного тепла от деятельности человека. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 7. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии до 24 тепла, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Жизнь в солнечной стране – это не только очевидные плюсы, но и побочные эффекты от контакта с жарким светилом. Например, пигментные пятна. Конечно, они могут быть и врожденными. К приобретенным же причинам относятся солнечная активность, нехватка витаминов, старение, гормональный сбой и ряд заболеваний. Пигментные пятна – это характерные темные или белые участки на кожном покрове, которые появляются вследствие изменения количества пигмента меланина. Если вы обнаружили у себя пигментные пятна, то отправляйтесь в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Здесь специалисты в каждом индивидуальном случае выполнят диагностику и подберут технологию с учетом вида пятен, причин возникновения, плотности, интенсивности, локализации и возраста пациента. Кому-то подойдет мезотерапия, другим предложат лазерную с заметным эффектом уже на первых сеансах или назначат технологию импульсного света, очень эффективную при сложных случаях. Запишитесь на консультацию в Instagram Lady Aesthetic или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
5: Хочется чего-нибудь вкусного.
6: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
5: Все.
6: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
5: Стритфуд?
6: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
5: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
6: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
5: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
7: Хорошо там, где у нас инет.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары.

0: Туары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Ваш безупречный вкус.
3: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Все твердят в рекламе про загадочный шампунь, от которого волосы растут прямо на глазах. Я не понимаю, зачем мне волосы на глазах?
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода камень точит, вода сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milts Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milts Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: А чего нет в женской сумочке? Что? Чего-чего? Места в ней нет.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
6: на русском радио Кипр.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: New music show.
10: Εδώ, τα ακούς πρώτα.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
3: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
4: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.